0: аллуул иннаарну токутаунгаллуни таббуу ачуила таппанга кайлларнмат тайвна сибутерпаа ачуила кулуситлармат аанга тукилиарстааллуу тукилиарсигмат бисик бисиклуниу аанга эккорлу сиохаммгу уппикатуиннарлуни тамаунгааннарлу митинг иллуни тав тайманнгу ухуйохармат кингулерлиттианга пигиарпаккалуарлун тааман тукулиарсираангата аанга эккорлугу унингагу таппууна писикпарлунигэ тааман уппикаавалляаллут ачуйдаго ин иннаунгин нунгуллути таакква соосиохатини тааманна сули писик бигтаарлунигэ токуарлунигэ нунгуттиарлунигэ таппугу таппана утаккивалаарулуарлуни утаккатсулаарулуарлуни кайлеккэннерпаллаа юнниарман таакваго таппа аннанги илла иллани таакква туперминни аниатиеккаагами ингерасиюаруй таппа пияутитсинасутту таатсумига икка ингерпэрнамматаго таппалиго масуила уп таканунга атэ атерлуни тупиггор тааккуа иттуа иттуагалерпаа наайярлуги тааманна иттуарпарлуги тааннагу исуклерпаангулу авиннарлерпаангулуни тамаани упермигамиу тупи иттуаривэа инухартэру ин иннарсаулертуми тааманна анилаарнингитсортарпангат нукаппиакулурмигу пехатэкарлуни сунаапуго энгуттамини
1: окасэри канэрсуниа кутаана нуккалаарнингани таанаауна аамакоолиунаартаккагуакку атинги каутиалалитисайнаракит канутайсагу тайяасугуммангаан улааю канго тайманнаоккумман маана утэрниалэрмимма тапуна синнаксаутакку
0: таббалигу мак макперутиммагу ухарпугуум аамилаагилли аниаллаллага тупигуна уимагиллаакку каунга силамаарума токуннааравига уна пияахунгиннакку иниуқугакку иммини токутаунгааруммаллуни ик таппани супи илуанеунгитту анилуни иллугууна туппа уимагиллагамиу аниюмаллуни таппаригу оқаутилерпа пижаангиккиккил иргависиуккат асиваоққаллута қайппалаортати сули таппа итиммиарак пижаангилагил оқаутитуиннерпаагу сунаапугууна тайма илиартикулуулертиллугу асиваагаата укиумутиллугу таунунга маликулуппарнармат илиартикулууллуни натсертоқарнераангаку эрависсиортоқар тамуаяксаккулуанигу имманна таатсима амиаккутсимаварнармат таппуго апуутияраангат нэритиллугуллу пияраангат тамаанеартакулуанигуор тунниривернэрмагу куйжаливернэрами таачсимига куйжагивернэрамиу таанна сунааппугоруна таачсимига куйжалиникумун сулигуор таппа эрависиуккан кайаппалаортагит сулигуор итиммиара

0: tusatuaqama parnerio tsungaluuguma hajaveakkut taanungassautigaapillaajugu tanallungajoqqaa umiarsuama tinna tamaa nunaaqatatsiatluugaannakut tuatuqamaana mitsitinnuvumi uqsaasimaluqtulugu tamaa sanimu uqsaariartussiun tuviniugam ikkarilorsuni immapallianinga sukaluarumma aningituqalaat mikkarigaluarsuni pakkivi kangiapiani ikkattuviniulaaju ulingiluartilugulu sutiinqqangisaviingatilugulu suunni tainnaluarrutinga ippigutsiamaringituulersuinlaorsiammalatsumani haujiangallorsumalaratsumani ippigutsiamittuupallianinga niikallaaru suunaqulorsiamma
1: Hangallagaqtillugullikiatameljubut
0: 1967 illugu laaju yulaimi yulaimi taqqimi
1: hanulluatuminnaa killasarnerami tameljubut
0: angiyuqallaarmiginna kilaksimalaaju ujaarmialaatsahitsuni kilagutimini tanna kilagutiviniga ujaraalo xeqsorutimu iluani xeqsutortaasuni nipititautuyanatillugu usilimaangitamaani piyatuinnatillugut аллусилоорсиамми пенсиорусинни маккуун тамааничсуни халлутуи TC3 кун хатсинбиккут TC3 нагут муинна пиорми тамаама тикиттаамата пингасуйортут халлутиалуин халлути маангумаяагунна силаайами иммага тинигалуармат тинтсоохаянгитуалаугами имеэккаянгитуалаортулаайумма имеэруннасумма хэрсутортаасуна хэрсоортимут тэньо яга юарни питтиатсиатуинна киллугу алафаксимаа силорсиумми
1: тэкква имаануя ювенеунэртав суунгумата илитсине охоти сималаукэриа нагэнэрсутут боло имминэрсути имма таси юар маунэртуа имаануя сиювениусимини
0: лудикисианиугэ халлаорсимагами интрансилиалоугами умиарсуа ena pinnuq luquni emausilimaamani sukkunilimaaminneqqata yoaltuinnaulorsimajo emauimaana pietavingaartulorsiammigamilunainakaan sinilliartuni atsimpikkut ujaarniatahaqluukaanqsinermi niuqqihalorsiammata piani niuqqisivatsuti taavani taikkunuga айюни пиаталаорсимажо таккунгатуни усингитуалуулаажугами икква пиат амисиммариувингал луангуатиллуи иккаталаорсимажанг каарсумуортуили умиарсуама сиано айяулаорсимагами таффанингиннаккиллугу улия аллиарииму филеккилиаалуумма тауна таанитсуи суккутуалуулаорсимажо нунлиосианууллаватти куутсуамоортулу суккутортахалаажунгимиюи каанксумоортуилу каанксумоортулу куутсуамоортулу суккутортахалаажунгитам аагун нунлио асианууртуи тауна аллувиниалуи суккутуиннулимааралаулорсималу сикитуллу уасаит аавати сикитуут аавалли маккулуоққуулаажунникка сикитуут суккутуалаулаажумми
1: сикитууллу пиалуасингинни пихутеха пиммагагална пихутехарнагамт
0: атигитсалагасинни хатталаажо айкунехигасай хануиттутуиннаи тамаага пиарсималеқлугу кисак тайиннахэрсорутима симиттаама тамаага кисақмо уяртиллорсиаммиакку таччуманунгэрсуам тайинна ахутингиуиорутигиларсималера таканангалнуу кулумми таккунгануугиа харсуу кисақмиганумиартуа лоорсиаммима najuinnalimaagallutulorjuakku taini siinjuittuqulaortasungallumiartua kerasimajuutillugu anitigiahartuguullaorsiammiakku anitilaajummilera umiartuami tamaana kukkuugiurutigilorsimalera tannarutsugu
1: imaanuiai hataohottaneqii
0: imaanuiaiuin takunnatuinnahattalaajunga enna pijauhuiniuttaginnimi umiailittanga taponaittukallaulaajugami umiailittanga tuannaasitimmarialuttunillu kukiusiattamaahattalaajo pinasartaalumula tamaanimaani iqqataqlangi taimali tamaani itijualummiilerami isumamillututsai

таимчим утоққар ниуппуэриалаарту нулианилу ниуппуэриақатиллуги итсерама таам нали ассиала асиммариалаани такулерлунга нулиангани анга кулумаарто илагиллу асиалуммариани такукаттаакама такуиангилаарсимагама нулиангани таамна нулиарингиннэртанга нулиа нулиарина сигиллугу таамаараарлуни такували канорулуке таама и наян наяйлу инуқаарнама татаппикунга укулармигама аамисуни инуқаулоқсимангмата нингиуни нингиунгуттугалуиллу таиманна илиартуллай илланги такпиканэрмиутаақатталаақсимангмата тамаккуа илагерлуйарлуктаарлугу таиккуа наянгиилаақсимай сивулиптине илагилуктаарлугу таимади тайкани иксаарне миутаагмата таиккуа сакиккукка саки таимнилу уинга куилаттиулаарсимайо титерлуглу таиккуа уимаарнарвиа таимна таиккуна ниингинналилаарну укиакса сарпаллиа ила укиаксалеккку таикани ингиннариалилаарам ангераарумаак саутаагулаарлуну тайкук кутиксилингуути киттоқарнерпата тагваликсаарлаар миутангориуйа туиннарамну уигат билигэқатаалэрма иксеқарлуани тагвани неқайтортаавиарлуну тайкуа сянаю тайкани неқайтортаавиарпалаармата иксеқарлуани тагвани гиннаавиалерамну иктерартаармиутаалерлун аққаагутиллугооққорту илла таипсиманили сакима таипсима қитерлу қисиглани сиоқайма маккуқторулугама таипсимани тамаккунингерла қисиглани пилерисуитторулулаарама иннақалаарама нау пилеритинниуяқатталаангамма таан икумалеритаасаа инеқутимини қисилерититтивангмун инеқутинги қисилерималеқпангмата нау таанниутиллугу қисилериунналаннгунна таамали инуйуннерман инуйуннерсималеқтиллугу пинэ сокаттарторулулерама кисилерини сокаттарторулулерама сакиккуккаттаортайкку аанааннаккунгит аваниликкусиксилингмиттуалуммата иллатаавана камаақуиммииттуини сунааппа камаақуиммииқаавиалертуини апсимаяалугиптигу уамнерулу кисилерина суппалерама кисилериариорторулуллунга тагуикумалериттаасаа упингаангулераан кисилеримататтилерпангман кисилери катаавалерлунга таа сакига тагбаагпан наавтиангунаяриплунга тааиманнамакуа пинасиппалек иннақангилу иннақалуангиллутик пинасорулуйарпак туксааммата таама таик таамна мингераа кисилериллааруйаккаалуармат камиксами таамана таканунга аиллерпаклутук камиксакути таармалераамат аиллер татуиннарлута пиваккапта икумалериттаасаа камиксами аиллермигама таапсима кисилериаани минаани илитарнаттиарпангма такиа пилериаани таиманнаавалаармат киа пилериаанга илитарнарлун таипсима пилериаанганни пиюмангиллунга иккумалериттаасаа оқа пилиутиплу таипку